Скорі избавите люди безответны, приемлет тебя припадуще, иже падше на перси приемы, Его же моли богослови, и належащему в языку разгнать, и прося нам мира и велию милости. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, иже добродетели и подвижник, яко истинный воин Христа Бога, на страсти велими подвязался из всех жизни времени, в пении, в деньях же и пощениях образ быв Твоим учеником, тем же и вселися в Тя, Пресвятый Дух, Его же действием светло украшен еси, но яко имея дерзновение ко Святей Троице, поминай стадо, еже собралось и мудре, и не забудь, яко же обещался еси, посещая чад Твои, Сергий преподобный, Отче наш, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица Ты, сила за истинная, возрастившая нам плод живота, Тебе молимся, молись, Владычица со святыми апостолы, помилуйте души наша. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне, поспешит нам Бог спасений наших, Бог наш, Бог спасати. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, ими Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет царство Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам несть, и оставь нам долги наши, коже мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение,

благодетельствующая, кто повесть, кто учишь его чудеса и изливаешь исцеление, и молишься в душах наших, яко Богослов и Дух Христов. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняемый, славим и Христе Божие, долготерпеливее, многомилостивее, многоблагоутробнее, иже праведное, любя и грешное, милуй, иже вся зовы ко спасению вещания ради будущих благ. Сам, Господи, прими и нашу часть и молитвы, и исправи живот наш заповедям Твоим, души наши святи, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, злых болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да получением их соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры, и в разум неприступные Твоя славы, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова Родшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним Святейшего Владыко благослови. Аминь. Владыко Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святый Душа, едино Божество, едино сила, помилуй меня грешного и ими же веси судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподнем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподнем самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня, и в силе Твоей суди меня. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих, яко чуждиво сташе на меня и крепце заставляй.

страша душу мою, и не предложишь Бога пред собою, сего Бог помогает мне, и Господь заступник души моей, посвяти зла врагом моим, истину Твоей потреби их, волю пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко. Благо, яко от всякой печали избавил меня си, и на враги моя возре око мое, внуши Боже молитву мою, и не презри моления моего, вон мими и услыши мя, в оскорбих печали моей, и смятохся от глаза враже, и в служении грешнича, яко уклонишь на мя беззаконие, и во гневе враждовах уми, сердце мое смятеся во мне, ибо я смерти нападе на мя, страх и трепет прийде на мя, и покры мя тьма, и рек, кто даст мне крылья, яко голубине, и полещу, и почию, все удалихся бегай, и водворихся в пустыне, чаю Бога спасающего мя от малодушия в буре, потопи, Господи, и раздели языки их, яко веди беззаконие и пререкание во граде, днем и ночью его будет, и по стенам его беззаконие и труд посреди его, и неправда, и не оскудел стогны его лихвая лесть, яко аще бы враг поносил мне и претерпел бы хубу, и аще бы ненавидя мя намеречивал, укрыл бы вся от него, и же человече равнодушнее, владыко мой и знаемый мой, и же кумно наслаждаться си со мною, брашен в Дому Божию ко неком единомышлением, да приедет же смерть на ня, и да сниду твоя доживи, яко лукавство в жилище их, посреди их, аз к Богу возвах, и Господь услыша мя, вечер и за утро и в полудни повем, и возвещу, и слышит глаз мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною, услышит Бог и смирит я, сый прежде век, несть бо им изменения, яко не убояшися Бога, простри руку свою на воздаяние, осквернишь совет Его, разделишься от гнева лица Его и приближишься сердца их, умякнуши словеса их паче лея и та сустрелы, возверзи на Господа печаль Твою, то тебя припитает, не даст век мовы праведнику, Ты же, Боже, не заведешь и явство день изисления, мужу крови и льсти, не приплывет дней своих, аж же, Господи, уповаю на Тя, живые помощи вышнего в крови Бога Небесного дворится, речет Господи, заступник мой си и прибежище моей Бог мой, и уповаю на Него, яко то избавит Тя от сети ловчи, и словеси мятежно, плеч ма своима, осенит Тя и под крылей Его надеешься, уружим убыть Тя истина Его, не боишься страха ночного, острелы летящего дни, вот вещи во тьме приходящие, вострящие бесоповуденного, пойдет от страны твоя тысяча, и тьма уясную тебе, к тебе же не приближится, побачу, чем от твоим осмотришь, и воздаяние грешников пузришь, яко ты, Господи, упование мое, вышнего положилось и прибежище твое, не приедет тебе зло, и рано не приближится телеси твоему, яко ангелам своим заповесть о тебе, сохрани дитя во всех путях твоих, на руках возьму тебя, да никогда приткнешь камень ногу твою. На аспида веселиска наступишь, и поперешь льва и змия, яко на мя упова и избавлю, и покрыю, яко позна имя мое. Возвет ко мне, и услышу его, с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Апостоли Христу Богу возлюбленные, ускори и избавите люди безответные, приемлет Тя припадающая, и же паша на перси приемой, Его же моли богословие, и на лежащем углу языков разгнатии, прося нам мира и велию милость, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и же добродетели и подвижник, яко истинный воин Христа Бога, на страсти вельми подвязался и в жизни времени, в пениях, бдениях и же и пощениях, образ быв Твоим учеников, тем же и вселися в Тя, Пресвятый Дух, Его же действием свету украшен еси, но яко имея дерзновение ко святей Троице, поминай стату, еже собралась и мудре, и не забудь, яко же обещался еси, посещая чад Твоих, серки преподобни, Отче наш, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко ним имеет дерзновение за премногие грехи наши, Ты, иже и от Тебе родшегося моли, Богородица Деву, много поможет моление матерней по благосердию владыки, не презри грешных мольбы всечистая, яко милости есть и спасти моги, иже и страдать у нас изволивый, скоро да предварят ныне щедроты Твоя, Господи, яко в нищаком зело, омези нам, Боже, спаси наш, слава ради.
наша, имени ради Твоего. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше, святый посети и исцели немощи наша, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам несть, и оставь нам долги наши, коже мы оставляем должником нашим, и не веди нас в

0: Ще твоя дійсніче, хто повість, точиш по чудеса і зліваєш ісцеління, і молишся у душах наших, яко Богослов і друг Христов. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняемый, славимый Христе Божие, долготерпеливе, многомилостивее, многоблаготробнее, иже праведная любя и грешная милуя, иже вся зовы ко спасению обещания ради будущих благ. Сам, Господи, прими наши все сей молитвы и исправи живот наш заповедям Твоим. Души наши святи, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, злых болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да получением их соблюдаемые и наставляемые, достигнем сомнения веры, и в разуме преступные Твои славы, яко благословенные сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим, и славнейший без ранения Серафим, без исцеления Богослова Рошу, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним Святейшего Владыко благословим.
1: Молитвы Святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас.
0: Аминь. Боже, Господи, силы все твари судителю, и же за милосердие беспрекладное, милости Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, ниспославы на спасение рода нашего, и честным его крестом рукописаний, грех наш растерзавый, и победивый тем начало власти тьмы, сам, Владыко, человеку любче, прими и нас грешных, благодарственные сей молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех возлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоему плоти наша, и не уклони сердец наших, словеса или помышления лукавствуя, но любовью Твоей уязви души наша, да Тебе всегда взирающая, и ежу Тебе свету наставляемый, Тебе неприступного и пресносущного зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым и благим, и жутрящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.

же миди в матери ученика стояща, его же любляше, глагола матери своей, жено се сын твой. Потом же глагола ученику, се мати твоя, и от того часа поят и ученик во свояси, се есть ученик,

«Вся ясти человече тело владычне, страхом приступи, да не опалишися, огнь бо есть, божественную же пья кровь к общению, первый примирися тя опечалившим, та же дерзая таинство и брашно яжь, прежде причастия страшные жертвы, животворящего тела владычня, сим помолися образом сотрепетом. Владыко Господи Иисусе Христе, Боже наш, источниче жизни и бессмертия все твари, видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца, сопресносущный Сыне и собезначальный премногие ради благости, и в последние дни в плоть уволкися и распныся, и погребися за ны, неблагодарные и злонравные, и Твоею кровью обновив и растлевшее грехом естество наше, сам бессмертный Царю прими и мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, сореши Бо, Господи, сореши на небо и пред Тобою, и низм достойно возрети на высоту славы Твоей я, прогнева Бо Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобивсый, долготерпелив же и многомилостив, не предали семя погибнуть и собезаконими моими, моего всячески ожидаю обращения, Ты бо рекал еси человеку любче пророком Твоим, яко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитеся и живу быть ему. Не хочешь бо, владыко, сознание создания Твоего руку погубите, неже благоволише о погибели человечести, но хочешь и всем спастися, и в разум истины прийти, тем же и аз, аще и недостойный есть мне весе и земли, и сия привременная жизни всего себе по винному греху, и сластем по работе, и Твой осверни образ, но творение и создание Твое быв, не очаеваю своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожду, прими умо и мене, человеку любче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко матеря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грехов земли мира, и немощи человеческой исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывай и упокоивай, не пришедай призвать им праведное, но грешное на покаяние, и очисти мя от всякой скверны плоти и духа, и научи мя совершать святыню во страсть Твоем, якода чистым сведением совести

я, святынь Твоих честя, часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живуща и пребывающая со Отцем и Святым Твоим Духом, ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд ми будет причастие пречистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душею же и телом, вот еже недостойне тем причастятися, но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, и Духа Святого общения, и на пути живота вечного, ибо благоприятен ответ на страшном судище Твоем, якуда и аз со всеми избранными Твоими, общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовился любящим Тя, Господи, в них же препрославлен еси во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем яко несм достоин, ниже доволен, да под кров внидеше храма души моей я, за неже весь пуст и паса есть, и не имаше во мне место достойно, еже главу поклоните, но яко же с высоты нас ради смирил еси себе. Смирися и ныне смирению моему, и яко же восприял еси вертепе, и в яслях бессловесных возвещи, сице восприими, и в яслях бессловесные мои души, и воскверненное мое тело в нити, и яко же не удостоил еси в нити, и свечеряти согрешники в дому Симона прокаженного, тако изволи в нити в дом смиренные мои души, прокаженные грешные, и яко же не отринул еси подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся Тебе, сице умилосердися и о мне грешнем, приходящим и прикасающим Тися, и яко же не возмущался еси скверных и я уст и нечистых, целующих Тя, неже моих, возмущайся, скверных он и я уст и нечистых, ниже мерзких моих и нечистых усте, и скверного и нечистого шагу моего языка, но да будет ми уголь пресвятаго Твоего тела и честные Твои я крови во освящение и процвещение и здравие. Аминь.

Так же чувствуется стих, то есть Иоанн Богослов
Thank you.

Тебе рабыни, самые пречистые тела Твои, и самые честные Твои, молюсь об Тебе, помилуй меня и прости за решение мое вольно-невольное. Я расслабляю за дело, я же ведомо не ведомо, куда бы меня не отвращено причастить, причастить Твои тайны, повтори его и предвечный обед. Вечер Твоей тайны, единственный Божий, причастным я пред Тобой, и поработаю там на Твоем, и воздание там я

грешниками обыти, святынь Твоих сподобилы си. Благодарю Тя, яко мене, недостойным причаститесь и причистых Твоих и небесных даров сподобилы си. Но, Владыко, человеку любче нас, ради умерой, же и воскресы, и даровавый нам страшное сие, же творящее таинство, во благодеяние,

0: пресносущный достигну покой, и где же празднующий глаз непрестанный, и бесконечная сладость зрящих твоего лица доброту неизреченную, ты бы и все истинные желания и неизреченные веселье любящих я, Христе Боже наш, и тебя поет вся тварь во веки. Аминь. Владыко Христе Боже, Царю веков и Судителю всех, благодарю тебя о всех, я же ми еси подал благих, и о причащении пречистых и жетрящих твоих таинств. Молю убо тебя, блажи человеколюбче, сохрани мя под кром твоим, и сени крылу твоею, и даруй мне чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причаститеся святынь твоих, в оставлении грехов и жизнь вечную. Ты бы еси хлеб животный, источник святыни, податель благих, и тебе славу славим с Отцем и Святым Духом, ныне присно и во веки веков. Аминь. Дабы пищу мне, плоть твою, волею, огнецы ее паляя, недостойный я, да не упалишь мне, Свидетелю мой, паче же пройди во уды моя, во вся составы, во утробу сердце. Попали терния всех моих пререшений, душу очисти, освети помышления, составы утверди с костьми вкупе, чувств просвети простую пятерицу, всего мяса спригвозди страху твоему, присну покрый, соблюди же и сохрани мя от всякого дела, и слово душетленного очисти и умы, и украси мя, удобри, вразуми и просвети мя, покажи мя твое селение единого духа, и не к тому селение греха, да яко твоего дому, водом причащения, яко огнями не бежит всяк злодей, всяка страсть, молитвенники тебе приношу вся святые, чин в начале же бесплотных, предтечу твоего мудрые апостолы, ксим же твою нескверную чистую матерь, их же мольбы благоутробни прими, Христе мой и сыном, света соделает твоего служителя, ты бы исти, един и освящение наших, блажа души светлость, и тебе лепоподобно, яко Богу и Владыце славу все высылаем на всяк день. Тело Твое святое, Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мив живот вечный, и кровь Твоя честная во оставлении грехов. Буде же ми благодарение сие в радость, здравие и веселье, в страшное же и второе пришествие Твое с подобием я грешного стати, одесную славы Твоя, молитвами пречистой Твоей Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородице, свете помраченные моей души, надежду, по крови прибежище утешение, радование мое, благодарю тебя, яко сподобило еси недостойного причастника быть и пречистого тела и честные крови Сына Твоего, народше истинный свет, просвети моя умные очи сердца, яко же источник бессмертия росшая, животвори мя умершленного грехом, и я же милостивого Бога, любоблагоутробна Мати, помилуй мя и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание во пленных помышлениях моих, и сподоби мя до последнего издыхания неосужденно принимать и пречистых тайн освящения во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, во ежепети и славите тебя во все дни живота моего, яко благословенно и препрославленно и сего веки. Аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром, яко видеста очи мои и спасение Твое, еже и си готов перед лицем всех людей, свет во откровении языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наше, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше же еси на небесе, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно во веки веков.
0: Аминь. Уст Твоих, яко же светлость огня, воссиявши благодать вселенную, просвети, не сребролюбие мирове, сокровище снизка, высоту нам смиренно мудрее показа, но Твое

0: Тебя, Отче Иоанне Златоусте, моли Слово Христа Бога, спасися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялы все божественные благодати Твоими устнами вся учише. Поклоняйтесь во Троице Единому Богу, Иоанне Златоусте, все блаженне, преподобне достойно хвалим Тя, еси, во наставник, якобы божественное являя, и ныне и присно, и во веки веков аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство по Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвари, яко благая, на помощь нас, верно зовущих Ти, ускори на молитву и почтися на умиление». На умоление предстательствующий присно Богородица, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас.
0: Честнейший Херувим, славнейший без сравнения Серафим, без истления Богослободшую, сущую Богородицу Тебя величаем.
1: Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Святейший Владыко, благослови.
1: Христос, истинный Бог, наш Спаситель,
0: аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

твоей, жена, все сын твой, потом же глагол.

праздника чаще ополчишеся на святую Русь, чаще разделите, погубите единый народ и я. Восстанье, Боже, помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу, верным чадом Твоим, по единстве Русской Церкви ревнущим поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и ответ избави, запрети раздирающим омрачение умов и ожесточение сердец ризу Твою, я же Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни, благодатью Той власти, придержащей ко всякому благу, настави мудрости обогати. Воины вся, защитники Отечества нашего, заповедь Твоих утверди, крепость Духа им не спасли, от смерти раны пленения сохрани, лишенное крови вознание сущее в дома веди, алчущие напитай, недугущие, страждущие укрепи и исцели, смятение печали сущим надежду благую утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй, блаженное упокоение сотвори, исполни нас я же в тебя веры, надежды и любви, постави пати во всех странах святые Руси мир единомыслие, друг к другу любовь обнови в людях твоих, яко дай день милости.

оглашений зидите.

Святаго Духа. Если мы любим друг друга, то Бог пребывает в нас. Сегодня мы с вами, дорогие братья и сестры, чтим память одного из 12 апостолов Христовых, столпа христианской церкви, ревностного проповедника Христового учения, написавшего нам Святое Евангелие, три послания и апокалипсис, мудрого и любвеобильного апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов, чей день представления мы ныне чтим, был ближайшим и любимейшим учеником Господа нашего Иисуса Христа. По выражению церковной песни, он был другом и наперсником Христовым. Чем же особенно отличался этот апостол от других учеников Господа? И чем заслужил он особенное благоволение и расположение Иисуса Христа? Будучи образцом целомудрия и кротости, и имея мягкое и нежное сердце, расположенное любить Бога и ближних, апостол и евангелист Иоанн Богослов всей душою прилепился ко Господу, учителю своему, полюбил его с нежностью детского сердца, за что и был ближе других апостолов к Спасителю. Эта любовь к Божественному Учителю выражалась не на словах только, но и на деле. В то время, когда Иисус Христос был распят на кресте, и когда ученики Его, страха ради иудейского, стояли при кресте только Божия Матерь и ученик Иоанн. Вот тут-то минуты величайшего уничижения Божественного Учителя, минуты всеобщего опасения за самую жизнь, святой апостол Иоанн и доказал на деле свою любовь и глубокую привязанность к Господу и Иисусу Христу. Видя столь великую любовь и преданность к себе Иоанна, Иисус Христос здесь же отличает его от других своих учеников. Он усыновляет Иоанна своей матери, и с той поры Пресвятая Богородица пребывала в доме его до славного успения своего. Но верной любви к Богу этот первый и славный, и главный заповеди для каждого человека святой апостол-евангелист Иоанн Богослов любил также и ближнего своего. Так он постоянно увещевал людей жить в мире и любви, повторяя до последних дней своей жизни все одни и те же слова: «Чадца, любите друг друга». Когда же вы спрашивали, зачем он часто повторяет одно и то же, он с глубоким убеждением своего благодатного сердца отвечал: «Потому что в этом одном заключается все. Исполните его одну заповедь эту, и вы исполните весь закон. Угодите Богу, достигнете высшего совершенства, потому что уподобитесь возлюбившему нас Господу Иисусу Христу и будете сынами Всевышнего». А в чем заключается существо любви? Об этом послушаем святого апостола Павла, который говорит: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидит, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает». Увещевая же любить ближних, апостол Иоанн в то же время поучал, что нужно любить не словом и языком, но и делом, и истиною. Это он доказал примером из собственной жизни.
однажды, когда святой апостол Иоанн Богослов проходил города Малой Азии с проповедью Евангелия, то в одном из них увидел он юношу, способного и одаренного душевными качествами. Взяв его к себе, он научил его вере и истине Христовым. И, отправляясь в другой город, он поручил этого юношу епископу того города, говоря: «Сего юношу поручаю тебе, вся церковь и Дух Святый да будут свидетелями, соблюдая его от всякого злого дела». Епископ, приняв юношу, воспитывал ее как своего сына, и по совершении зрелого возраста, видя его благонравие и кротость, ослабил свой надзор над ним. Юноша стал предаваться порочной жизни, познакомился с порочными людьми, стал красть, пьянствовать и, наконец, совершенно удалился в горы в разбойничную шайку, которого избрала главарем. По прошествии некоторого времени апостол Иоанн возвратился опять в тот город и сказал епископу: «Возврати мне сокровище, которое я дал тебе на хранение, как верные руки. Возврати мне юношу, которого я поручил тебе, чтобы ты научил его страху Божию». «Погиб юноша», – отвечал со слезами епископ, – «умер душою, а телом разбойничает по дорогам». «Так ли следовало блюсти душу брата?» – сказал апостол Иоанн. «Но дай мне проводника, я поищу того, которого ты погубил». Немедленно взяв с собой проводника, он сел на коня и отправился в горы искать заблудшую овцу. Находившись в потаенном месте, стражи разбойничьей шайки схватили апостола и привели его к своему начальнику. Но тот, когда увидел пленники святого Иоанна, бросился бежать от него. Тогда святой старец, забыв свою старость, стал преследовать бегущего, крича ему вслед: «Сын мой, зачем ты бежишь от меня, отца твоего? Зачем напрасно утруждаешь меня? Остановись, помилуй меня, слабого и немощного старца. Остановись, не бойся, ты имеешь еще надежду на спасение. Я буду отвечать за тебя пред Богом. Я душу свою положу за тебя, как Христос положил свою за нас. Христос послал меня даровать тебе отпущение грехов. Я буду страдать за тебя. Пусть кровь, которую ты пролил, будет на мне. Пусть бремя грехов твоих отяготеет на вые моей». Тронутый слезами и словами апостола, разбойник остановился, бросил свое оружие, в страхе и трепете предстал перед святым старцем, обливаясь слезами и сгорая от стыда. Святой апостол Иоанн падает в ноги злодея, умоляет его пощадить свою душу и возвратиться в лоно Святой Церкви при милосердному Господу Иисусу Христу. Таким образом, погибшая овча возвращается к избранному стаду. Любвеобильный апостол сам разделяет с ним подвиги церковного покаяния, пост, молитву, бдение и коленопреклонение, и не оставляет его, доколе совершенно не вручевал его душу и не утвердил на пути христианской жизни. Такова искренняя христианская любовь к ближнему, готовая принять на себя все немощи ближнего и положить душу свою за спасение их. Вот это истинная христианская любовь, достойная звания христианского. Она-то

Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул меня из грешного, но общниками быть и святым Ты сподобил и си. Благодарю Тебя, как мне недостойно, как причаститеся причистых Твоих и небесных дорог сподобил и си. Но, Владыка, человека любчая нас ради умер и же воскреси, и даровай бы нам страшное и сей животворяющее таинство во благодеяние и освящение души телес наших, дашь быть и себе в небо исцеление души же и тела, в однание всякого сопротивного, в просвещение очи и сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непостыдно, в любовь нелицемерну, во исполнение премудрости и соблюдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати, Твоего царствия и присвоение, да во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать мина и всегда, и не к тому себе живу, на Тебе, нашему владыце и благодетелю. И так ося Божития и шед, надежда в это вечного присна, сущий на стену покой, и держи празднующий глаз непрестанный, и бесконечная сладость зрачу Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы есть истинное желание, и неизреченное веселье любящий Тя, Христе Боже наш, и Тя поется тварь во веки, аминь. Владыка Христе Боже, Царю веков и Содетеля всех, благодарю Тебя всех, я же миссии подал логики о притечении причистых и животворящих Твоих таинств, молю бы Тебя, блажи человека любче, сохрани меня под кровом Твоими, сине крылу Твое, даруй мне чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь и святых Твоих, во оставление грехов и жизнь вечную. Ты бы исти хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу посылает за Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Давай пищу мне плоть Твою волею, огонь себя опаляй недостойные, да не опалишь меня, Содетеля мой, паче же пройди во уды моя, во вся составы, во утробу, в сердце, попали тернии всех моих прегрешений, душу очисти, осади помышления, составы утверди с костьми в купе, чувств просвети простую пятерицу, всего мяс пригвозди страху Твоему, присно покры, соблюдишь и сохрани меня от всякого дела, и слова души тленного, очисти, омый, украси меня, удобри, вразуми, просвети меня, покажи мне Твое исцеление, единого духа, и не к тому исцеление греха, дай ко Твоего дома входом причащения, як огнями не бежит, всяк злодей, всяка страсть, молитвенники Тебе приношуся, святые, черноначальные же бесплотных, притечи Твоего, премудрые апостолы, их сим же Твои нескверную и чистую Матерь, их же мольбы благоутробни прими, Христе мой, и Сына Света соделай Твоего служителя, Ты бы единый си, и освящение наше, власть же души светлость, и Тебе любоподобно, яко Богу Владыце славу си высылаем на всяк день, тело Твое, Святой Господи Иисусе Христе Бог.

0: Да будет мир живот вечный, кровь твоя честная, восставление грехов. Будешь же благодарение всем, радость, здравие, веселье, страшное же и второе пришествие Твое. Сподоби меня грешного, стать единственную славу Твоя, молитвами пречистая Твоя Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, и свете поброченной моей души, надежда, покров и прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, Господа, миломейся недостойного, причастника быть и пречистого тела и честной крови Сына Твоего, но родшая истинный свет, просвети мое умные очи сердца, я же источник бессмертия родшая, о, животвори меня умершленного грехом, я же милостивного Бога, любовлаготрубная Мать и помилуй меня, и дашь мне умиление и сокрушение сердца моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание в принятии помышлений моих, и сподоби меня до последнего издыхания, неосужденно примати, причистых тайн освящения, во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, вы же пейте и славите тебя во все дни живота моего, яко благословенно и препрославленно и си во веки, аминь. Ныне отпущаешь и раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром, яко видишься, отче мои, спасение твое, еже истину готов в лице всех людей, свет твой откровение языков и слава людей твоих, Израиля, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети и исцели немощи наше, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, жизнь на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли, хлеб наш насущный дай нам днесь, остави нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в свое искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть Царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
0: Аминь. Уст твоих, яко же светлость огня, воссиявшая благодать, вселенную просвети, не сребролюбие мирови сокровища снизка, высоту нам смиренно мудря показа, но твоими словесы наказуя, Отче Иоанне Златоусте, моли слово Христа Бога, спастися душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От небес приялась и божественную благодать, и Твоими с нами ся учишься, поклоняйтесь в Троице единому Богу, Иоанне Златоусте, ся блажение преподобнее, достойно хвалим Тя, и сего наставника ко божественно являя, и ныне и присно, и во веки веков, аминь, предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвореко благая на помощь нас, верно зовущих Ти, ускори на молитву и почтися на умоление, предстательствующих Христа Богородица, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас.
0: Честнейший, Херувим и славнейший, без сравнения Серафим, без исцеления Бога, Слово Рожию, сущую Богородицу Тебя величаем.
1: Слава
0: Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святейший Владыко, благослови.
1: Святых Отца нашего Иоанна, архиепископа Константина, града Златого, страдай всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и человека любит.
0: Аминь, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

ты, если просто крови

меня сохранит, и скотику мои исходы живота, и уготовляет сохотение от Господа. Сего ради молю вас и предлагаю мой глаз сыновом человеческим, як аз премудрость устроит, совет и разум и смысл аз призвав, мой совет и утверждение, мой разум, моя же крепость, аз меня любящее люблю, ищущее же меня прячет благодать. Разумейте, оба не злобиви и коварства, не наказание же прилагайте сердца, послушайте мне и паки, честная по реку, и отверзу от устен правая, яко истине поучится гортань мой, мерзкие же предо мною устные лживые, справдуюсь и глагол уст моих, ничтоже в них стропотно и ниже развращенно, вся права суть разумевающим и просто обретающим разум, научу бы вас истине, да будет о Господе на

0: праведного каплет премудрость, язык же неправедного погибнет, пусть нему же и праведных каплет благодати, уста же нечестивых развращаются, мерила льстивая мерзость пред Господем, всем же праведный приятен ему, и те же аще внидят осаждение, там и бесчестие, уста же смиренных получаются премудрости, совершение праведных наставит их, и поползновение отрицающихся упасет их, не пользуют имение в день ярости, правду же избавят от смерти, умер праведный, остави раскаяние, наручно же пребывает и посмеятель на нечестивых пагуба, правда непорочного исправляет пути, в нечестие же падает неправда, правду мужей праведных избавит их, бессоветием же пленяются беззаконие, скончавшуюся мужу праведную не погибнет надежда, похвала же нечестивых погибнет, праведник от лова убегнет, вместо же его предается нечестивый, во всех нечестивых сеть граждана, чувство же праведное благопоспешное, во благих праведных исправится град, и в погибели нечестивых радование, во благословение праведных возвысится град, усты же нечестивых раскопается, ругается гражданам лишенный разума, муж мудрый безмолвие водит.
1: Премудрости
0: Соломоновой чтение. Праведник аще постигнет, скончайтесь, и в покое будет. Старость бы честна немноголетна, неже в числе лет и считается. Седина же есть мудрость человеком, и возраст старости же тебе не скверное. Благоугоден Богове вы, возлюблен бысть, живый посреди грешник, представлен бысть, восхищен бысть, да не злобы изменить.

все в Марии исполнили это долго, угодно Бобе Господи ви душа Его, всего ради подчасти от своего лукавствия, люди же, видевшие и не разумевшие, неже положив помощь.

Святая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши, святые посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави

Носи благодарю души моей и спасению Господи Его. Ты же Господи, заступник мой, и слава моя, возносит славу мою. Гласа моим, как Господу, звуку, слышь меня от горы святые своя. А за услуг и спаху оставь меня, как Господь заступит меня. Не боюсь от тем людей, крест нападающих на меня. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, яко ты си поразился враждующими. Суй, дубы грешник, сокрушил еси. Господне, и спасение рук твои, благословение твое. А за услуг и спаху оставь меня, Господь заступит меня. Господи, да не я, что обличишь меня, и же гнев ты накажешь меня. Как стрел ты возвышал во мне, утвердилась на мне руку твою, вместе исцели, будьте мой лица гневом и твоего. Несть мира в костях моих, как лица грех моих, яко беззаконие мое, привзя душу главу мою, яко время тяжко тяготешь на мне, во смердеши сдохнешь раны твои лица безумия моего, во страдах и слепок все до конца весь день, святых каждах, яко рядами на полочку ругания несть исцели, будьте моей, а злоден бы и смирих все до зела. Рыка, как воздыхание сердца моего, Господь, пред Тобой все желания мои, и воздыхание от Тебя не утаися. Сердце мое смятейся, устави мне силы мои, не свет, очи мои, то и не со мною. Друзья мои, искренние мои, прям не приближившись, Саша, и ближний мое, далече мне старше, нуждавшись, ищи душу мою, и ищи зла мне глаголка суетная, и с тем везде поучахуся, аж яко влог не слышка ней, яко нем, я терзаю своих, и вы, яко человек не слыша ней моего сердца и повлечения. Яко на тебя, Господи, повак ты, услыши, Господи, Боже мой, как грех да никогда порадуйся в рази моей, и никогда подвижать с ногам моим на мебель речи уша. Яко азна раны готовы болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие моя азна звещу и попекусь о грязьях моих, врази же мои живут и укрепишь, паче меня умножься ненавидящими меня без правды, воздающими зла я возблагаю, благахами за негоня к благостыню. Не остави меня, Господи, Боже мой, не оступи от меня во мне помощь мою, Господи, спасение моего. Не остави меня, Господи, Боже мой, не оступи от меня во мне помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, ты утреннего жада, тебе душа моя польноши, тебе плоть моя в земле без пустыни и проходни безводни. Так во святем и явися тебе, веди силу твою и славу твою, яко лучше милость твою, плачей живот пусти. Мои похвали дитя, так обласлю тебя в животе моем, по имени твоим воздержу руцы мои, яко оттука и масти, ты исполнишь душа моя, и устам радости восхвалит тебя устам моя. Аще поминах тебя на постели моей на утренних лучах тебя, яко вылази помощник мой, в крови крыло твоего возрадуйся, прилепи душа моя по тебе, ниже прият десница твоя, ниже сковискаша душу мою, внизу в преисподней земли, предадятся в руки оружие лист, части лесом будут, царь же восхвалится обозе, похвалится кляны сеем, яко загрызешь уста глаголющих неправедная, на утренних лучах тебя, яко вылази помощник мой, в крови крыло твоего возрадуйся, прилепи душа моя по тебе, ниже прият десница твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресне, аминь тебе, Бог, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресне, аминь тебе, Бог, аминь. Господи, Боже, спасение моего, води возвака в ночи пред Тобою, да внить пред Тебя молитва моя, преклоню ухо Твое к молению моему, яко исполнит. Зол душа моя, живот моя, аду примиришься, примени ты нисходящего рог, быв, яко человек без помощи, мертв собой, яко лядви на полочку ругани несть, помощь несть, им же не помяну, если к тому идти, нет пути твоей отреновения больше, положишь меня в рове преисподнем, темных и синий смертный, на мне утвердись ярость твоя, и вся волна твоя навела и синовя, удалился знаемых моих от меня, положишь меня мир в себе. Бедно бы их и не схожда, отче мои, изнемогости от нищеты, возвав тебе, Господи, с день воздетые руцы мои, и да мертвы твориши, чудеса или врачи воскресят и исповедь тебе, и да повесть, кто в гробе милость твоей истину твою погибели, и да познаны будут во тьме чудеса твои, брата из земли забвений, и аз к тебе, Господь, возвав и утро молитвы моя, предварит тебя, скую, Господи, ты решу душу мою отвращаешь лице эту от меня, нищий есть аз и в труде хоть юности моя, вознеж, смирихся и изнемогу. На мне придушь гневе твою, страшие твои возмутишь меня, ободошь меня, яко вода весь день, подержаши меня в купе, удавилась от меня друга искренне, знаем моих от страстей. Господи Боже, спасение моего во дни возвах и в ночи пред Тобою, да в ней пред Тебя молитву моя преклоню к Твоей к молению моему. Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя, имя Святое Его, благослови душе моя Господа, не избавься их воздаяния Его, очищающийся беззаконие Твое, исцеляющимся недуги Твоя. Творящий ты средний живот твой, венчающий тебя милостью и щедротами, исполняющий воды желания твое, обновиться я, корль юность твоя, даря милостью, Господь, и судьбу всем обидимым, сказав пути своим Моисеем, сыновом Израиля, хотение своя, щедрой милости в Господь, долготерпелить, много милости, и
конца прогневается, ниже век враждует, не по беззаконию нашему сотворил есть нас, ниже по грехам нашему сдал есть нам. Яко по высоте небес, он землю утвердил есть Господь, милость свою на боящийся Его, велико стоит восток от запад, удалился от нас беззаконие наше, як щедрый Отец Сыну, щедрый Господь боящийся Его, яко той позна создание наше, помяну, як крест есть мы, человек, яко дрова дни Его, яко цвет сельный, так отцветет, яко дух бродит небо не будет и не познает тому места своего, милый же Господь от века и до века на боящийся Его, и правда Его на сыне, сынов хранящих завет Его, и помню заповеди Его, творите я, Господь на небесе уготов престол свой, царствие Его всеми обладает, благословите Господи, ангели Его, сильные крепости, творящие волю Его, услышьте глас Товец Его, благословите Господи, сила Его, слуги Его, творящие волю Его, благословите Господи, дела Его на всяком месте, владычите Его, благослови душа моя Господа, на всяком месте, владычите Его, благослови душа моя Господа, Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, не вниз утробом Твоих, яко не оправдится пред Тобой всяк живый, яко пахна враг душу мою, смирил лишь землю живот мой, посадил мне из темных, яко мертвой вехой, юный во мне дух мой, во мне смете сердце мое, помяну, не древний поучись из век твоих, и в тренинг будет твой поучаться, воздег тебе рутся мои, душа моя, то земля безводная тебе. Скоро услышь меня, Господи, и все дух мой, не отрати лица твой от меня, и уподобь нисходящим ров, слышь, что ты не заутро милость твоя, яко надел повах, скажи мне, Господи, путь, вот же пойду я к тебе взят, душу мою, измет враг мой, Господи, к тебе прибью, научи меня третью волю твою, яко ты си Бог мой. Дух Твой благий наставит на землю праву, имени Твою ради Господи живишь, и меня правдой Твою изведешь от печали душу мою, и милость Твою потребишь, враги моя, и погубившись осуждаешь души мои. Яко раб Твой есть, услышь меня, Господи, правде Твоей, не вниз с рабом Твоим, услышь меня, Господи, правде Твоей, не вниз с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит на землю праву, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресне, о веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе Божия.

Господь, Господи, моему, сиди, одесную меня, донде же положу враги Твои, подножию ног Твоих. Жезл силы после Ти, Господь, от Сиона, и господствуй посреди врагов Твоих. С Тобою начало в день силы Твоей, я во светлостях святых Твоих, из чрева прежде деницы родих Тя. Клясться, Господи, не раскается Ты, Иерей, вовек почину Мелхиседекову. Господь, одесную Тебе сокрушил есть день гнева Своего цари, судит во языцах, исполнит падение, сокрушит главы на земле многих, от потока на пути пиет, сего ради вознесет главу.

Молись, молимся Тебе, Господи, всем сердцем моим, совете правых и сонме. Велия дела Господни, изыскана во всех волях Его, исповедание и великолепие дела Его, и правда Его пребывает век века. Память сотворил есть чудес своих, милостивый, щедр Господь, пищу даде боящимся Его, поменет век завет свой, крепость дел своих возвести людям своим, дать им достояние язык. Дела рук Его истинны и суд верны, вся заповеди Его утвержены век века, сотворены во истине и правоте. Избавление посла людям своим, заповеда век завет свой. Святое и страшное имя Его, начало премудрости, страх Господень, разум же благ,

0: Бога, воссия во тьме свет правым, милостивый, щедрый, праведен, благ, муж, щедрый, да я устрою свое со своем на суде, яко век не подвижется, в память вечную будет праведник, от слуха зла не убоится, готово сердце его уповать на Господа, утвердись, и сердце его не убоится, донди же возрит на враги своя, расточено деву Богим, правда его пребывает во век века, рог его вознесется в славе, грешник узрит и прогневается, зубы своими поскрежещет и растает, желание грешника погибнет. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Боги, Боги, мир Господу,

радуйся, святе, да яко добрый пастырь небоязненно в подвизе Твоем шествуя, заблуждающая горохищная овчата, обрящиши татьми похищенная во двор общей паки возвратиша, многоразличными болезнями и недуги одержимые добро врачуешь, и все Христово стадо словесных овец в истине и правде упасеши. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Покры нас всемощным покровом Твоим, всемилостивая Владычица Богородице, защити нас от всяких сетей вражьих, дадеся по Ти благодатная сила, яко родший Владыку Христа и Спаса

блаженные, непорочные, в путь ходящие в законе Господне, блаженные, испытающие сведения Его, всем сердцем взыщут Его, не делающие по беззаконию, в путях Его ходишь, а Ты заповедовалась, и заповеди Твоя сохраните зело, дабы исправились о пути Мои, сохраните оправдание Твоя, тогда не постыжусь, никогда презреть именно все заповеди Твоя, исповемся Тебе в правости сердца, никогда научите меня судьбам правды Твоя, оправдание Твое сохраню, не оставь меня до села, в часом исправит юнейший путь свой, никогда сохраните словеса Твоя, всем сердцем моим взысках Тебе, не отрини меня от заповедей Твоих, в сердце моем скрых словеса Твоя, я когда не согрешу Тебе, благословенности, Господи, научи меня оправданием Твоим, устам моим возвестихся судьбы уст Твоих, на пути сведений Твоих насладихся, ко всяком богатстве, в заповедях Твоих поглублюсь, уразумею пути Твоя, в оправданиях Твоих поучусь, не забуду словес Твоих, воздашь рабу Твоему живи меня и сохраню словеса Твоя, открый очи мои

веков. Аминь. Руце Твое сотвори стимя и создасть имя в разумиме, научусь заповедям Твоим. Боящиеся Тебе узрит мя и возвеселятся, яко на словеса Твоя уповах. Разуме, Господи, яко правда судьбы Твоя и воистину смирил мя еси. Буди же милость Твоя, да утешит мя по словеси Твоему рабу Твоему. Да приидут мне щедроты Твоя и жив буду, яко закон Твой по учению мое есть. Да постыдятся горди, яко неправедно беззаконно вышеномя, аже поглумлюся в заповедях Твоих, да обратят мя боящиеся Тебе и видящие сведения Твоя, буди сердце мое непорочно в оправданиях Твоих, яко да не постыжуся, исчезает во спасение Твоя душа моя на словеса Твоя в уповах, исчезоша очи мои в слово Твое глаголище, когда утешишь имя, за небо их яко мех на слане оправданий Твоих их не забых, калика есть дней раба Твоего, когда сотворишь мя отгонящих мя суд, поведаши мне законопреступницы глумление, но не яко закон Твой, Господи, вся заповеди Твои истина неправедно погнаши мя помози ми, в мале не скончаши меня на земле, аже не оставих заповедей Твоих, по милости Твоей живи мя и сохраню сведения уст Твоих. Вовек, Господи, Слово Твое пребывает на небеси, в рот и рот истина Твоя основалась и землю и пребывает, учинением Твоим пребывает день, яко всяческая работа на Тебе, яко аще бы не закон Твой по учению мое был, тогда оба погибло во смирении в моем, вовек не забуду оправданий Твоих, яко в них.

0: всяка заповеди Твоя, возлюби, Господи, по милости Твоей живи мя, начало словес Твоих истинное вовек, вся судьбы правды Твоей я, князи погнаша мя суни, от словес Твоих убояся сердце мое, возрадуйся со слове всех Твоих, яко обретай корысть многу, неправду возненавидих и омерзих, закон же Твой возлюбих, седмирицу днем хвалих Тя, о судьбах правды Твоей я, мир мног любящим закон Твой, несим соблазна, чаях спасения Твоего, Господи, и заповеди Твоя возлюбих, сохрани душа моя сведение Твое, возлюби я зело, сохрани заповеди Твои, сведение Твое, ко все пути мои пред Тобою, Господи, да приближится моление мое пред Тя, Господи, по словеси Твоему вразуми мя, да внидет прошение мое пред Тя, Господи, по словеси Твоему избави мя, отрыгнут усне мои пение, и да научишь мя оправданием Твоим, провещает язык мой словеса Твоя, яко вся заповеди Твоя правда, да будет рука Твоя еже спасти мя, яко заповеди Твои изволих, возжелах спасение Твое, Господи, и закон Твое поучение мое есть, жива будет душа моя, восхвалит Тя, и судьбы Твоя помогут мне, заблудих я, ковча погибшая, взыщи раба Твоего, яко заповеди Твоих не забых, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!
1: Отнеси, Отче, миром Господу помолимся!

поставит да в одни испытаний, обрящите в нем образ веры, от наветов вражих неколеблемый, неложного упования на помощь Божию и любовью Христовой исполненный. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Утоли, Владычица, болезни душ наших, радостью благодатная Тебе исполни сердца наша, на Тебя понадеющиеся причастницы жизни.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, являхуся ангельские силы в Сионе, смотрящие своего владыку, женскую душу руками носящего, причисто, бородший, сынолепно провозглашавшее, гряди чистое сыном и Богом прославлено буди.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, опрята лик апостольский, богоприятное тело Твое со страхом зрящих и гласом верием вещающее, небесные домы, Сына восходящего.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, придите в Сион на Божественную и Тучную гору, живого Бога, возрадуемся, Богородицу зрящие, к зелобу лучшей и божественной сени, яко Матерь сию во святая святых, Христос представи.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, придите вернее, ко гробу приступим Божией Матери, и обимем сердцы и устами, и часы и лицем чисто прикасающиеся, и почерпающие исцеление завистные дары от источника преснотекущего.
0: Святитель, очень тихо не моли Бога о нас, плачем и рыдаем, плачем и рыданием, земля российская огласися, кровь святых мучеников, исповедник Христовых потоки, по ней излияся, храмы Божия сквернишися и по пранию предашися, увы мне, земле моя, взывал еси святителю, кое врачевание прилежит ти, до всех сих избавившися.
1: Святитель, отче тихо не моли Бога о нас, увы мне, люди российские, взывал еси блажение, Господа забыхом, в делях наших осуетихомся, попечение же о души не коли же и мехом, ей глаголю вам, благоволение Божие не обрящим, аще души наши слезами покаяния пред Господем не почимся, очистите.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, в темнице томящуюся ти, святителю, а церкви премного болезновал еси, иерархии бои, священницы нецеи, на стезю Иуды, предателя ступившей и неправедно власть церкви восхитивши, злохудожное деяние свое, яко обновление благая нарекоша, и сим пасву российскую в смятении приведоша, и в нестроении церковных тяжцы повинни быша.
1: И ныне присное во веки веков, аминь, Кия похвалы возгласим Тебе, пречистые Кии словесы, величие Твоего славим, яко спаса ради

0: Первосвятителя российского Тихона днесь прославим, память его благочестно почитающая, той бо яко светильник пресветлый просиял есть, и образом пресветлого жития своего ревностному служению Богу люди научает.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Радуйся, Богородица, Дева, Владычица Державная, Святодавца Христа миру родшая, радуйся, похвалу сия вселенная, радуйся, Пречистая Мать Божия, благословенная.

Ikke det, svarer Fosterlein, at så er friden.

и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве Богу нашему. Глагол моя в душе, Господи, разуми звание мое, во мне глас моления моего, Царю мой, Боже мой. Я к Тебе помолюсь, Господи, за утро услыши глас мой, за утро пристану Тебе, узрши меня. Яко Бог не хотя беззаконие Ты иси, не присоединился Тебе лукав, ниже прибудет беззаконица пред очима Твоима. Возновилась и вся делающая беззаконие, погубивши всякого будущего лжу, мужа кровей и листья внушается Господь. Аз же множество милости Твоей я, вниду в дом Твой, поклонюсь ко храму святому Твоему, в страсти Твоей. Господи, наставим право Твое, враг моих, ради исправи пред Тобой путь мой. Яко не есть власть века истины, сердце ксует на гром отверсть, гортаника языки своими рчаху, судим Божиим, да отпадут мысли своих по множеству, нечести и зрения, яко пригорчишь Тебя, Господи, и да возвеселятся все, уповающие на Тя, вовек возрадуются и вслышатся в них, и похвастят Тебе людьми. А Тебе, любящих имя Твоим, яко Ты благословишь и праведник, Господи, яко оружием благоволения венчал еси нас, Господи, прибежище был еси на рубе рот, прежде даже горам не быть и создать еси землей,

0: «Обратись, сыновей человечести, яко тысяча лет пред очима Твоим, Господи, яко день вчерашний книжи моите, и стражночное уничижение хлеба будут, утро, яко трава мимо идет, утро процветет, и прейдет на вечер подеет и жестит, и сыпнет, яко часохом гневом Твоим, и яростью Твоей смутихомся, положу еще беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наша скудеша, и гневом Твоим чезуха, лето наше, как паучина паучахуся, дни лет наши, ниже 70 лет, аще в силах 80 лет, и множе труд и болезнь, яко придя кротостаны, и покажемся, кто без держав гнева Твоего, и от страха Твоего ярость Твою чести, действуй Твою, так скажи мне, кованные, сердцем в мудрости, обратись так. Господи, доколе молен буди на рабы Твоя, исполнимся за утро милости Твоя, Господи, и возрадухомся, и возвеселихомся, во вся дни наши возвеселихомся, за дни нерасмиренные си, лето вняжем и тихом слая, и призыв на рабы Твои на дела Твоя, и наставим сыны, и будь светлость Господа Бога нашего на нас, и дело руку наших исправи на нас, и дело руку наших исправи, милости суд воспою Тебе, Господи, пою разумею в пути непорочнее, когда придешь ко мне, прихожда к мне слабиво сердце моего, а среди дома моего не предлагах будущего моима, вещи законопреступные, творящие преступления возненавидях, не прельпе мне сердце строптиво, уклонящийся мне лукаво не познав, а клеветающего тай искренка своего, сего изгонях гордым оком и несытым сердцем всем не едях, очи мои на верной земле посаждать, и я со мною, ходя по пути непорочному, всеми служаше, не живяше посреди дома, во дворе гордыню, глаголи неправедные, не исправляше под очима моима, поутре не сбивайся грешной земли, еже потребит от града Господня, все делающее беззаконие, славу Твою Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, апостоле Христу Богу, возлюбленные, ускори избавите люди безответные, приемлет тебя припадущие же, павши на перси приемые, и его же моли благословие, и на лежащем углу языков разгнатие, просяй на мира и велие, милость, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и же добродетели и подвижник, яко есть и воин Христа Бога, на страсти вельми подвязался еси, в жизни, в времени, в пениях, бдениях, же и помощник, образ быв Твоим учеником, тем же и вселился в Тя, Пресвятый Дух, и Божий действием светлым украшен еси, но яко имея дерзновение, ко святи Троицы, поминай стады, еже собрал еси мудрый, и не забуди я, коже, обещался еси, посещай чад Твоих, Сергия преподобнее, Отче наш, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Что Ти наречем, о благодатные, небо, яко возвелось солнце правды, райка пресвятла еси цвет нетленьем, девойка прибыла еси тленна, чистую материка имела, еси на святых Твоих объятиях, сына всех Бога, того моли спастись душам нашим, стопы мои направи постоясь Твоему, и нападает мною всякое беззаконие, избавь от клеветы человеческие, сохраню заповедь Твоя, лице Твое прости на раба Твоего, научи меня оправданием Твоим, да исполнится уста моя хваление Твоего, Господи, я к Тебе воспою славу Твою везде, великолепие Твое, святый Божественный крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Божественный крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Божественный крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, слава Твоему Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели, немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и веков, аминь. Отче наш, жизнь на небесех, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земле, хлеб наш насущный дашь нам несть, и оставим долги наши, девичья твоя, девственничая, кто повесь, точишь ему чудеса, изливаешь исцеление и молишься о душах наших, яко богослов и друг Христов. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, на всякое время и на всякий час на небесе и на земле поклоняем мы славности Божие, долго терпеливее, много милостивее, много благоутробнее, и же праведные, любя и грешные, милуяй, и же сязанка спасения и обещания ради будущих благ, сам Господи примем, и нашу часть всей молитвой, и исправишь вот наш заповедь Твоим, души наши, святители, соучись, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней, угради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем наставляемые, достигнем сильней веры и в разум неприступной Твоей славы, як благословен еси во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно веки веков. Аминь. Честнейшую херувим и славшую господине Серафим, без истления Бога Слово родшую, слушая Богородицу, Тя величаем, именем Господним, святейший Владыка, благословим.
1: Боже ущедренный, благословимый, просветили сердце на ныне, помилуй.
0: Аминь.
1: Христе,

0: Закончилась, храм будет закрываться, пожалуйста, уходим.
1: Запас.

pozornosť.